try. And try to translate it in your language, all right? Here we go. Я visión. Еще живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Сам визит нашей будущей.